гитите нандамални генг, сангитиат нандамални гит, падерачене рамбуккана сиддарта хими. Атерма рамбукките нандамални генг, сангитиат нандамални гит, падерачене рамбуккана сиддарта хими. Атерма